Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Незабываемые мгновения твоей жизни.
1: Привет, это Томас Невергрин. Вы слушаете мои песни на Душевное радио.

нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю, я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Это на душевном радио.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Кліч Палісся запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить палескую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Палісся. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевная.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил личный состав ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником Днем железнодорожных войск. Глава государства отметил, что сегодня в составе транспортных войск белорусские воины-железнодорожники с честью продолжают эстафету мужества поколения победителей, успешно осваивая новые виды вооружения и техники, постоянно совершенствуя систему транспортного обеспечения армии и гражданскую инфраструктуру. Президент убежден, что представители этого формирования и впредь будут делать все возможное для укрепления обороноспособности страны и обеспечения высокой мобильности войск, эффективно решая самые сложные задачи. Сегодня аномальная жара продолжит держать страну в тонусе. Синоптики вновь прогнозируют красный уровень опасности, а температура в отдельных районах может достигнуть плюс 40. Специалисты рекомендуют придерживаться простых, но жизненно важных правил. Избегать солнца в самые жаркие часы, пить достаточно много чистой воды, выбирать светлую дышащую одежду и прислушиваться к своему организму. Каким будет урожай картошки в этом году, спрогнозировали синоптики. Как утверждают специалисты, в июле сложились благоприятные агрометеоусловия для формирования урожая. Было умеренно тепло, а влаги в почве хватало. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля выше прошлогодних показателей. Насчитывается 8-16 клубней. Многие из них достигли нормального размера, так что скоро можно будет приступить к уборке. Искусственный интеллект начал несанкционированно применять социальную инженерию, чтобы манипулировать людьми. В ходе 122 испытаний британские специалисты по кибербезопасности заметили, что агенты ИИ 10 раз совершали действия, которые не входили в их задачи. Некоторые придумывали фейковые личности и пытались убедить человека одобрить использование вредоносного ПО. Для этого ИИ-агент создавал поддельные учетные записи и напрямую связывался с экспертами через сервисы передачи файлов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатрамитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Погода на Душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Грозы и пригрозы, местами сильные дожди. Возможен град и порывистый ветер. В Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и 33-35 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: вами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
2: Дискаунтери «Грошик» завжди тут, ціни тут. Спрайт і Фанта 4,29 за 2 літри. Здивляйтеся і закупляйтеся у «Грошику». Подробязності на сайті «Грошик.бай» і по телефоні плюс 375-44-788-80-26 з 3 по 16 жнівня.
3: Телефон рекламного отдела душевного радіо 29-624-10-57.
4: Ага. Розпорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Ошибся, блин!
1: Емол – это не только кофе молотый Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монте-Сори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.by. Городской телефон 388-76-76.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
1: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
1: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.

0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Новости на душевном радио.
3: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Премьер-министр Александр Турчин направился в Кыргызстан. В Чолпан-Ате пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Как сообщает Белта, премьер-министр примет участие в заседаниях в узком и расширенном составах. В повестке 15 вопросов. Запланирована также встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Сегодня Беларусь может пережить один из самых жарких дней этого лета. По прогнозам синоптиков, местами столбики термометров поднимутся до плюс 40. В МЧС напомнили о факторах опасности в жару. Возможно, отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальта и увеличение ДТП. В числе факторов опасности – возникновение природных пожаров, высока вероятность тепловых ударов и несчастных случаев на воде. Будьте осторожны и берегите себя. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на проспектах Независимости, Дзержинского, Партизанском и Пушки, на улицах Домашевской, Кижеватого, Ленина, Тимирязева, на Долгиновском тракте, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. На национальном олимпийском стадионе «Динамо» стартовал открытый кубок Беларуси по легкой атлетике. Участвуют не только белорусские атлеты, но и представители России, Ирана и Узбекистана. Накануне, в первый день турнира, разыграли 16 индивидуальных комплектов наград. Белорусы одержали победы в 9 финалах, россияне в 6, иранцы в 1. Сегодня заключительный соревновательный день. На стадионе «Динамо» состоятся 20 финалов. Итоги Кубка Беларуси будут приравнены к результатам чемпионата Европы, который пройдет в Бирмингеме с 10 по 16 августа. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
2: Погода на душевном радио.
3: По данным сайта «Погода Бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные дожди. Возможен град и порывистый ветер. В Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и плюс 33-35. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Легенды ласкового мая. Андрей Гуров и Олег Крестовский. Вас ждет шоу, где вечные хиты, пронзительные истории в словах и та самая ни с чем не сравнимая энергетика 80-х и 90-х заставит вас забыть обо всем. 1 июля в концертном зале Минск.
2: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах Ticket.pro и 24 Афишабай.
3: При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Телефон рекламного отдела МТС А1
3: 624-1057. Алиса, включи душевное радио.
4: Включаю душевное радио.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
4: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
5: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. С начала нового учебного года в школьных столовых появятся изменения в организации питания учащихся. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление. Ключевое новшество – введение единого формата приема пищи при одноразовом питании. В первую смену это будет второй завтрак, во вторую – полдник. Рацион в обоих случаях включает 3 позиции – салат, горячее блюдо и напиток. Акценты в развитии строительного сектора обозначил министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский. Как пишет Белта, главой государства поставлены задачи, чтобы отрасль усиливала свои позиции. Основным приоритетом остается возведение жилья. По словам руководителя ведомства, страна планово переходит на строительство арендного жилья. По итогам 5-летки построят 5 миллионов таких квадратных метров. Александр Лукашенко поздравил заслуженного деятеля науки БССР, доктора технических наук, профессора, академика Национальной академии наук Петра Витязя с 90-летним юбилеем. Как сообщает Белта, многолетняя плодотворная работа Петра Витязя – пример подлинного служения науке и преданности своему делу. На протяжении долгого времени академика вносит весомый вклад в создание передовых научных направлений, способствует инновационному развитию отечественной промышленности и космической отрасли, повышению обороноспособности государства. Президент уверен, что трудолюбие, профессиональный опыт, творческий потенциал Петра Витязя и впредь будут направлены на укрепление интеллектуального суверенитета страны и станет ориентиром для нового поколения ученых. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в 3-й раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная, зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. К новостям компании «Суши», «Пиццы», «Пончики», «Шашлыки», «Шаурма» со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на «Сливках». В «Доминос» режут цены. Только в августе, четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Погода на душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град, порывистый ветер. В Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и плюс 33-35. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная время.
7: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
8: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
9: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belveb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: season like you do.
1: Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: встречаемся в субботу, потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта, танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: ЕМОЛ – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть. Как сообщили Белт на атомной станции, это произошло 4 августа в 7:45 утра после проведения диагностических мероприятий на электротехническом оборудовании. Энергоблок номер 2 белорусской АЭС включен в работу и выведен на номинальные параметры. Как подчеркнули на станции, дальнейшая эксплуатация энергоблока выполняется в соответствии с технологическими регламентами. Второй энергоблок отключали от сети в конце июля. В Беларуси продолжается уборочная. Профсоюзы следят за тем, чтобы механизаторы были обеспечены всем необходимым для качественной работы на полях. Особое внимание технике безопасности. Более 2000 нарушений выявили с начала сезона. Только специалисты Департамента госинспекции труда посетили более 170 сельхозпредприятий. Все нарушения в основном незначительные, но обязательны для устранения. Запреты на посещение лесов ввели в 7 районах страны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Разрешено посещать лесные массивы в Берестовицком, Волковыском, Свислочском районах Гродненской области, а также в Драгичинском и Пружанском районах Брестской области. Но из-за жаркой погоды ситуация может меняться. Перед походом в лес лучше проверить актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. В Шклове в субботу пройдет праздник сбора летнего урожая, день огурца с костюмированным парадом и мотофестивалем. Начнется праздник на площади детской школы искусств. Гостей ждет театрализованное открытие. Затем развернется гастрономический фестиваль с дегустацией блюд из овощей. Будут работать город мастеров, торговые ряды, фотозоны и детская площадка. Для семей проведут спортивный праздник, концерты, дефиле школьной формы. В 6 вечера гостей ждет мотофестиваль, а завершится вечер праздничной дискотекой «Огуречно-хрустящий ритм». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, с местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни, возможен град, порывистый ветер. В Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске, Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и плюс 33-35. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
4: I'm

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сад-Эрмитаж». При 100% оплате. Прекрасное лето. Прекрасные скидки. В комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
2: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент во Дворце независимости встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Как передает Белта, Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. В Беларуси умеют делать абсолютно все, что необходимо Алжиру. Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение. Белорусский лидер убежден, если достичь договоренности по конкретным проектам, это послужит фундаментом для дальнейших отношений и откроет новые возможности во взаимодействии двух стран уже сегодня. Торги биржевыми облигациями для физических лиц стартуют 17 августа. Об этом Белта сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже. В стране работает платформа FinMarket, единый цифровой маркетплейс финансовых услуг, где физлица могут напрямую, без посредничества профессиональных участников рынка, приобретать акции и облигации, а в перспективе смогут получать доступ к иным финансовым инструментам, банковским вкладам, кредитам и страховым полисам разных организаций, сравнивая условия, выбирая наиболее выгодные предложения. Комитет госконтроля сегодня проводит горячую линию по вопросам качества технического обслуживания жилых домов и благоустройства дворов. Обратиться можно с жалобами на состояние инженерных систем, затянувшийся ремонт, некачественное содержание дворов, детских и спортивных площадок, а также несвоевременное выполнение заявок коммунальными службами. Горячая линия работает до 13:00 и с 14 до 18:00 по короткому номеру 191. Организация Объединенных Наций объявила Пекин всемирной столицей архитектуры 2029 года. По сообщению ЮНЕСКО, Пекин был выбран за его исключительную способность сочетать одно из богатейших архитектурных наследий в мире с дальновидным подходом к устойчивому городскому развитию. Историческая городская среда, удачные проекты, обновления, яркая архитектурная культура Пекина показывают, как наследие, инновации и жизни горожан могут взаимно дополнять друг друга, делая города устойчивыми и удобными для жизни. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
2: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные дожди. Возможен град, порывистый ветер. В Бресте 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 с плюсом. В Минске возможен дождь и 33-35 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.
2: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: Ами. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Вы знаете, я шел сегодня на работу и очередной раз себя словил на том, как же мне нравится вот это предгрозовое состояние. Знаете, темное небо, это теплое, сильный ветер, и кажется, вот-вот ливанет. И вот непонятно, дойдешь ты до работы сегодня сухим или все-таки все будет не так просто. Но я очень надеюсь, что вы сегодня под дождь не попали, хотя синоптики обещают нам в этот четверг даже небольшие ливни. Надеюсь, и зонтик захватили. Этот день мы проведем вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов. Вы слушаете «Душевное радио». Очень много летней музыки у нас с вами впереди. Ну и еще очень скоро расскажу вам интересную, курьезную новость о том, как во Вьетнаме один пассажир решил очень интересным способом расплатиться за такси, как себя чувствует таксист, ну и все ли хорошо у этого самого пассажира. Ну вот все, ближайшие минут 7-8. Ну а пока есть время, напишите нам, у нас есть чат в Телеграме, чат «Душевного радио», туда можете отправлять привет, поздравления, поводы, просто поделиться хорошим настроением, ну или тем, как сильно вы ждете пятницу. Она, кстати говоря, уже завтра. Вот с наступающей пятницей и доброго дня. Вы слушаете «Душевное радио».
2: Реклама.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Три цены.
4: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Три цены.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В Три цены.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: «Душевное радио». Классика хитов.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Как кто-то сказал, четверг – это официальный спонсор фразы «Давай уже после выходных». Вот мне кажется, именно так и думал один пассажир во Вьетнаме, который решил заказать такси. Не просто заказал, еще и проехался, причем немало проехал. Ну, а денег у него не было. Знаете, как он вышел из ситуации? Сказал спасибо. Просто сказал искренне спасибо таксисту. После этого посчитал, что полностью расплатился, преспокойно вышел из машины. Кстати говоря, таксист ничего не сделал, просто провел его взглядом. Но прилетело этому пассажиру в соцсетях, критикуют очень сильно. Как, кстати, что странно, и водители его обвиняют в мягкотелости. Но вообще, вот знаете, как говорят, наглость – это второе счастье. Ну, я очень надеюсь, что все-таки он расплатится за поездку в такси. Ну и вы, надеюсь, напишите нам в чат «Душевного радио» в Телеграме. Туда можно отправить привет, поздравления, ну или просто поделиться хорошим настроением. Ну а другим оно просто быть не может. Сегодня четверг, и, кстати говоря, скоро уже половина трудового дня останется в прошлом. Так что с наступающей пятницей пишите, рассказывайте, как ваши дела, передавайте привет, поздравляйте, ну и делитесь поводами. Ну и еще кое-что мы разыграем очень скоро, поэтому следите за эфиром.
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио», но это был Дмитрий Маликов и его «Love Story». Но вот говорят, самое главное, самое важное в жизни – это любовь. Ну, ничего подобного. Вот в четверг, мне кажется, самое важное – это пятница. Мы уже считаем минуты, часы, когда наступит вечер четверга, и можно прийти домой и, знаете, вот словить вот эту очень важную, очень такую маленькую мысль, что завтра последний рабочий день. Вот с наступающей пятницей я вас поздравляю. Ну и, кстати, на этом приятности не заканчиваются. Еще на этих выходных можете сходить на общий массаж по всему телу. Есть у меня такой подарок: 60 минут массажа от мира чудес и преображения салона красоты Пикадилли. Ну вот я, кстати, сам недавно был на массаже, но не в этом салоне, но все же я такой преображенный вышел. Вы бы видели. Я даже, знаете, узнал, что у меня есть некоторые части тела. Я даже не задумывался, что они у меня есть и что они могут болеть. Но преобразили, надо сказать, очень даже неплохо. Общий массаж по всему телу, 60 минут от салона красоты Пикадилли. Кому же сегодня уйдет такой подарок? Ну вот, вчера мы разыгрывали стрижку, да, вы присылали мне фото, насколько вам вы там заросли. Я выбирал, кому просто необходимо уже посетить парикмахера. Сегодня действуем по тому же принципу. Прямо сейчас заходите в чат душевного радио в Телеграме, ну и пришлите мне фото. Ну, немножко хоть приличное, да? Насколько вас уже под конец недели скрючило? Вот насколько вам нужен массаж? Вам или вашему мужу, или вашему сыну, дочке, я не знаю. Я выберу фото человека, которому просто необходимо посетить салон красоты Пикадилли, чтобы вас там хорошенечко отмассажировали 60 минут. Но это будет уже через пару часов. Ну а пока шлите фото, все в чат душевного радио в Телеграме, насколько вам нужен массаж. Ну а пока хорошего дня. Дальше в нашем эфире летняя музыка.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
4: Главный голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Ага. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

Емол. Это не только капсулы для стирки Ариэль, 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня у нас 6 августа. Пробежался я по праздникам. Сегодня, оказывается, отмечается Международный день подкаблучника. Ну, опасно нас, мужиков, поздравлять с таким праздником, поэтому не буду я этого делать. Вы все равно скажете: «Да нет, мы главные в семье». Вот как скажем, так жена и сделает. Ну, а потом вот приходите, да, после работы, жена говорит: давай быстренько и в магазин, надо овощей купить свежих, а не как в прошлый раз. И к нам мама еще приедет на 2 недели. И мы такие: так это, а жены уже нет. Вот так и живем. Вам хорошего дня. Я надеюсь, у вас все сегодня хорошо. Ну вот, кстати, поделитесь тем, как вам сегодня хорошо. Привет, поводы, поздравления. Пишите скорее, отправляйте в чат душевного радио в Телеграм. Ну и там же продолжается конкурс. Я напомню, сегодня мы разыгрываем общий массаж по телу целых 60 минут от салона красоты Пикадилли. Пикадилли-салон – место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты премиум-класса, который легко найти в микрорайоне Лебяжи. Здесь каждый почувствует себя клиентом номер один. Ничего сложного, просто в чат душевного отправьте мне, как вот вам плохо, прям как хочется массажа. Можете фото отправить, как вас уже под конец недели-то перевернуло, скрючило. Ну или можете историю написать, как в последний раз вам жена или муж делали массаж, и как после этого вы взяли больничные на работе на 2 недели. В общем, все, что хотите. Сегодня автор самой оригинальной, самой трогательной истории, ну или фото, получит общий массаж по телу 60 минут. Не от меня, нет, от салона красоты Пикадилли. Ну а скоро здесь Сергей Сенкевич, новости, погода. Мы с вами продолжим очень скоро.
2: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
3: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. Час дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент Алжира в ближайшее время может посетить Беларусь с визитом. Об этом заявил государственный министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира на встрече с белорусским лидером. Как передает Белта, глава внешнеполитического ведомства Алжира передал Александру Лукашенко подтверждение глубокой дружбы и высокой оценки работы главы государства от президента Алжира. Также дана высокая оценка интенсивной динамики двусторонних отношений, которые наблюдаются после встречи лидеров двух стран в декабре минувшего года в Алжире. Сегодня Беларусь может пережить один из самых жарких дней этого лета. По прогнозам синоптиков, местами столбики термометров поднимутся до плюс 40. В МЧС напомнили о факторах опасности в жару. Возможно отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, деформация асфальта и увеличение ДТП. В числе факторов опасности возникновение очагов природных пожаров, высока вероятность тепловых ударов и несчастных случаев на воде. Будьте осторожны и берегите себя. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на проспектах Независимости, Дзержинского, Партизанском и Пушкина, улицах Домашевской, Кижеватого, Ленина, Тимирязева, на Долгиновском тракте, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Искусственный интеллект начал несанкционированно применять социальную инженерию, чтобы манипулировать людьми. В ходе 122 испытаний британские специалисты по кибербезопасности заметили, агенты ИИ 10 раз совершали действия, которые не входили в их задачи. Некоторые придумывали фейковые личности и пытались убедить человека одобрить использование вредоносного ПО. Для этого ИИ-агент создавал поддельные учетные записи и напрямую связывался с экспертами через сервисы передачи файлов. Новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки. Евро 3 рубля 37 копеек. 10 юаней 4 рубля 35 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
2: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
3: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Грозы и при грозах местами сильные дожди. Возможен град и порывистый ветер. В Бресте плюс 36-38, в Гомеле 37-39, в Витебске и Гродно 31-33, в Могилеве 35-37 тепла. В Минске возможен дождь и плюс 33-35. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Я надеюсь, вам сегодня хорошо. Да, но это как минимум, ну почти отмучились уже с вами. Четверг у нас на календаре, там не за горами и пятница. Время на самом деле летит незаметно. Вот так и не поймем, как наступит вечер, окажемся в объятиях любимой семьи, ну и какого-нибудь вкусного-вкусного ужина. Вот, кстати, по поводу ужина, в ближайшие минут 7-8 расскажу, чего диетологи категорически не рекомендуют есть на ночь. А там, кстати, будет один такой продукт. Вот как без него-то? Вот как возможно попить чай и вот не поесть эту вкуснятину? Ну ладно, все через 7-8 минут обсудим всю эту штуку. Так что следите за эфиром, будет интересно. Ну а пока есть время, отправляйте привет, поздравления, делитесь своим хорошим-хорошим настроением с чатом душевного радио в Телеграме. Ну вот Алексей первый сегодня написал: привет Диане и Диме в Солигорск от друзей. Вот слышите, как приятно. Люди-то и не ждали привета, и не ждали таких пожеланий. А тут раз, и в эфире душевного радио прозвучало. Вы тоже можете поднять настроение своим близким, родным людям. Заходите в чат душевного радио, ищите нас в Телеграме, вступайте, пишите. Мы с удовольствием озвучим. Ну а пока давайте слушать летнюю музыку.
2: Реклама. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 10 57.

देख रहे हो।

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня четверг, выходные все ближе. Время, когда мы не просто любим хорошенько отдохнуть, погулять, но и вкусно, и иногда не очень полезно поесть, особенно на ночь. Хотя не только выходные. Ну, есть же в этом какая-то романтика, согласитесь, да? Идешь на кухню, даже свет не включаешь. Так подкрадываешься к холодильнику, открываешь его, а там что-то вкусное лежит, такое сочное, мясное или соленое, или, может быть, сладкое. Но будьте осторожны. Вот врачи недавно назвали продукты, которые не стоит есть после 7 вечера. Прежде всего, это, конечно, сладкая газировка и продукты, которые содержат кофеин. Все это провоцирует воспаление, ну и нарушает сон. Ну и, конечно, мозгу нормально будет очень сложно восстановиться. Еще перед сном нежелательно есть даже шоколад. Вот это, на самом деле, очень обидно. Перед сном чай попить шоколадными конфетами. Ну вы что, ну как от этого отказаться? Ведь в шоколаде тоже есть кофеин. Ну, еще желательно поменьше перед сном есть соленой еды, потому что вызывает соль повреждение кровеносных сосудов, воспаление, ну и вообще очень серьезные проблемы. Ну и, конечно, избавьтесь, по крайней мере, перед сном от тяжелой пищи и полуфабрикатов. Что-то натуральное возьмите, не знаю, фрукт, овощ. Вот говорят, кефир перед сном тоже очень хорошо, поэтому следите, пожалуйста, за своим здоровьем. Вы нам здоровы. Нужны, но это как минимум. Кстати, по поводу здоровья, у меня же есть подарок для вас. Общий массаж по всему телу, 60 минут, представляете, и все это в салоне красоты Пикадилли. Находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Можете сами туда поехать, пусть вас отмассажируют, но это будет платно, как вы понимаете, а я вам бесплатно отдаю. Просто вступите в наш чат, чат душевного радио в Телеграме. Пришлите фото. Как вам плохо? Как вам нужен массаж? Но если нет фото, ну напишите историю, как вас жена или муж массажировали последний раз, и было очень, не очень. Автору самой трогательной, интересной такой истории, слезливой, может быть, отдам сегодня вот такой вот ценный подарок. Ну, кстати, мне не только фото отправляйте, привет, поздравления тоже принимаем и озвучиваем с удовольствием.
2: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
0: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Четверг. Сегодня самый коварный день на неделе. Почему? Да потому что именно в четверг каким-то немыслимым образом просыпается второе дыхание. Я не знаю, откуда оно берется. Вы, главное, вот перед начальником, да, не козырите сильно. Не показывайте, насколько вы активно или активен. Ну так, тихонечко улыбайтесь про себя. Ну, перед начальником будьте грустными, потому что завалит работой, мама не горюй. Ну и также тихонечко пишите нам, пока никто не видит, в чат Душевного радио. Там мы принимаем ваши приветы, поздравления, поводы, ваше хорошее настроение, ну и, конечно, ваши фото. Интересно, вот насколько вы устали, насколько вам нужен массаж в этот четверг, насколько вас, как я говорю, скрючило уже буквально. Фото отправляйте. Сегодня кому-то из вас отдам общий массаж по всему телу. Целый час будут вас массажировать. И все в микрорайоне Лебяжий на проспекте Победителей 125 в салоне красоты Пикадилли. Поэтому шлите фото как можно быстрее. Ну вот уже Татьяна отправила. Все отлично, но нужно убирать подушку безопасности. Поэтому нужен массаж. Да ладно вам, Татьяна. Все классно, все гармонично смотрится. Вам большой привет. Не грустите. Ну, судя по фото, вы и не собирались, да? Привет Сереге Дальнобою, который сейчас в Польше. Ждем домой. Это, кстати говоря, Алексей отправил. Чат Душевного радио к вашим услугам. Вступайте, пишите, отправляйте привет, поздравления, ваше хорошее настроение, ну и ваши фото. Если вам нужен массаж, мне нужно видеть, насколько он вам нужен.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимитный интернет, и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Вы слушаете Душевное радио, вам желаем удачного дня, ну и на всякий случай приятного аппетита. Все-таки время обеденное, но если найдется пару минут, пришлите нам какой-нибудь привет или поздравление, или просто поделитесь тем, как проходит ваш день, в каком настроении. Все принимает наш чат в Телеграме, чат Душевного радио. Ну и не только это, еще жду ваши фото. Как вам плохо-то под конец недели? Какие вы грустные, как вам массаж нужен? Сегодня отдаю час массажа на все тело от салона красоты Пикадилли. Ну вот, кстати, Александр уже фото прислал, так покрутил меня, что под облака залез. Вот знаете, Александр, нравится мне, у вас все гармонично, и ваш головной убор, и ваша борода. Ну вот все как надо. Так, еще... Главбух после квартала очень нуждается в массаже и фото. Где у вас такие главбухи-то, а? Где это вы так работаете? Расскажите нам. Игорь тоже прислал фото. Ну, вы тоже, кстати, присоединяйтесь. Сегодня разыгрываем целый час массажа. Татьяна пишет: «Дмитрий, добрый день. Я люблю ночью покушать ночной дожор». Татьяна, вы не одна такая. Вот просто поверьте, у меня вообще такое ощущение, я вам честно скажу, организм как раз-таки поздно вечером и ночью просыпается, вообще чего-то хочет, понимаете? Есть хочет, гулять хочет. Вот, с женой быть хочет, всего хочет. Мы сегодня проснулись с сыном в 6:30 утра, там, в поликлинику надо было. Но вот поверьте, 6:30 утра для меня... Это не просто рано, это уже, наверное, даже поздно, потому что тут и не ляжешь никак. Я честно вам скажу, я ближе к 12 только понял вообще, что происходит. Что, оказывается, какие-то дела даже делал. Вот ближе к 12 к эфиру. Так что, Татьяна, вы не одна такая. Вы тоже присоединяйтесь. Привет, поводы, поздравления. Все принимает наш чат, чат Душевного радио. Ну и туда же фото отправляйте. Если хотите на массаж, докажите мне, что вам этот массаж нужен. Дальше в нашем эфире летние хиты. Ну и через минут 8 здесь еще появится Сергей Сенкевич. Новости и погода. Ну и очень скоро расскажу вам об одном курьезном случае из Италии. Там женщина выбросила лотерейный билет на 1 миллион долларов. Вы знаете, даже я, когда читал эту новость, посидел.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом, передает Белта. Сотрудничество Беларуси и Алжира в последнее время активно развивается по различным направлениям. Этому способствовал визит главы белорусского государства в Алжир в декабре прошлого года. Результаты проведенной работы не заставили себя ждать, если по итогам 2025 года взаимный товарооборот был около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие 2026 почти 76 миллионов. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Как передает Белта, больше всего фур скопилось на польском направлении. Там же в очереди и легковой транспорт. Перед польским погранпереходом Тересполь в очереди 805 легковых машин и 13 автобусов. Синоптики передали штормовое предупреждение. Сегодня до 18 часов в большинстве районов страны ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра. Грозовая обстановка сохранится до конца дня. Завтра также ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Днем град. По юго-востоку завтра местами до плюс 35, а по юго-западу резко похолодает. Максимальная температура воздуха составит плюс 22-27. Госавтоинспекция призывает водителей в жару отказаться от поездок без крайней необходимости. Особенно это важно для метеозависимых людей или страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Водителям необходимо контролировать самочувствие и пить достаточное количество воды. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. В дорогу нужно взять питьевую воду и необходимые лекарства. Также автоинспекторы рекомендуют проверить состояние автомобиля, убедиться в исправности системы охлаждения двигателя и кондиционера, быть внимательным на дороге и избегать резких маневров. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Днем в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 16-24, а днем в Бресте и Витебске 23-25. В Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой и плюс 22-24. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио дневной эфир с Дмитрием Кустовым.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня мы возвращаем вам бодрость и хорошее настроение перед пятницей. Они нам точно пригодятся, особенно на выходных. Ну зачем лежать дома, тем более такая погода. Кстати, будет еще интереснее все в ближайшее время. Ну а пока здравствуйте, доброго дня. Вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайший час я с вами. Ну не просто будем сидеть, музыку слушать. Конечно, передаем привет, поздравляем, делимся хорошим, я надеюсь, все-таки хорошим настроением. Ну и еще боремся за целый час массаж. Ну не я буду вам его делать. Разыгрываю час массажа от салона красоты Пикадилли. Прямо сейчас шлите свои фото в чат душевного радио. Расскажите, покажите нам, как на самом деле вам нужен массаж. Вот, кстати, уже Андрей прислал поспать бы часик во время массажа. А ему Елена в ответ: поспать можно и дома, массаж не делая, не знает цены ему. Ну вот, кстати, Елена, согласен полностью. Я вообще не понимаю даже, как физически можно во время массажа уснуть, хотя, наверное, можно. У меня, кстати, друг есть, он постоянно говорит, что засыпает в стоматологическом кресле. Я думаю, господи, как это возможно? Там же прям вжимаешься весь. Ну хотя, с другой стороны, знаете, говорить можно все, что угодно. Пришлите свое фото, если вам нужен массаж, расскажите, насколько сильно он вам нужен. В ближайшие полчаса выберу автора самого интересного сообщения или фото, ну и отдам ему целый час массажа на все тело от салона красоты Пикадилли. Ну и, кстати, привет, поздравления тоже присылайте, пообщаемся.
2: Заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Обещал вам рассказать душераздирающую историю из Италии. Что за история такая? Ну, там женщина решила купить лотерейный билет. Всегда, кстати, выбирала одни и те же числа, но они были связаны с ее близким человеком. Розыгрыш состоялся. Она отправилась в магазин проверить билет, но когда сканер показал «не подлежит оплате», женщина решила, что проиграла, ну и выкинула там прямо этот билет. Только дома она узнала, что в действительности ее номера выиграли. А сканер просто не сработал из-за того, что выигрыш был слишком большой. 1 миллион евро. Ну, понятно, что женщина бросилась обратно, но, как вы понимаете, выброшенного билета уже не было. Мусор вывезли, ну, хоть когда-то, да, вовремя. Так вот, чтобы не потерять 1 миллион евро, она позвонила в одну компанию, которая организует вывоз мусора. Менеджер согласился ей помочь. Самое интересное, они отследили мусоровоз, остановили его. Более суток перебирали груды отходов на специальном предприятии. Ну и нашли этот самый билет целым и невредимым. Кстати, когда женщине сообщили об этом, она заплакала отчасти. Но мне кажется, перед этим минут 15 в отключке была. Но это как минимум, вы представляете, такая новость. Может, и у вас какая-нибудь интересная новость найдется, или вы просто хотите передать привет, поздравить нужного человека с чем-то приятным. Пишите нам, отправляйте свои сообщения в чат «Душевного радио», ну и туда же шлите фото. Расскажите мне, нужен ли вам массаж вообще? Может, и не нужен, тогда не шлите фото. А если нужен, скажите, как сильно нужен, ну и фото свое отправьте. Я думаю, через минут 20 подведем итоги. Кто-то получит сегодня общий массаж по всему телу. Все это целый час от салона красоты «Пикадилли». Вам отличного дня!

0: «Привет в обед» на Душевном радио.
1: Да, вы слушаете Душевное радио. Очень хочется надеяться, что сегодня все идет по плану. Но у нас по плану подведение итогов конкурса. Сегодня разыгрывали целый час массажа от салона красоты Пикадилли. Причем массаж на все тело. Спасибо большое за ваши фото, ваши истории. Елена, понравилась главбух. Елена, так и не ответили, где вы такая... Главный бухгалтер-то в какой фирме? Игорь, большой вам привет. Устал сегодня, кстати, в субботу 8 августа будет день рождения. Массаж был бы хорошим подарком. Игорь, не надо вам это в день рождения. Поверьте, вы после массажа даже бокал сока не поднимете. Ну и что, вот так и будете сидеть в телевизор смотреть. Елена. Ох, Елена, вышли с коллегой на обед. Навстречу едут мальчишки на великах лет 7-8. Один другому кричит: «Осторожно, бабушки! Срочно требуется массаж для снятия стресса».

0: Елена, насмешили, честно я вам скажу. Вы мой фаворит, не просто фаворит, вы сегодня победитель. Вам я отдаю общий массаж по всему телу, целый час. Вас будут массажировать в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125 в салоне красоты Пикадилли. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги. Салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображения. Спасибо большое всем за участие. Елена, мы вас поздравляем. Ну, вы потом, как сходите, расскажите, пожалуйста, как все прошло. Я вам сердечко поставил на сообщение, номер ваш взял, с вами свяжется, все расскажет в ближайшее время. Удачного дня, привет, поздравления, пишите скорее, все принимаем в чате душевного радио в Телеграме.
1: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Кофемол – это не только кофе молотый Мэрилт 400 грамм за 25,99, но и башня помощника Монтессори всего за 204,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вы слушаете «Душевное радио». Я не знаю, идеально ли проходит этот день у вас, но знаете, что сделает ваш завтрак уже в пятницу идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор». 7 пятниц XXL, Евроопт, «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Если найдете на полке, сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм, ну или присылайте нам телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Так что делитесь теплом, мы ждем вас в Инстаграме в нашем, ну и, конечно, в нашем душевном чате. Туда, кстати, можно и привет, поздравления отправить, если чего-то хочется. Передаю привет Павлу Громову, это Андрей передает, ну и Настя. Желает всем-всем-всем аж несколько раз хорошего дня, здоровья, ну и всего наилучшего. Настя, принимайте такие же приветы, такие же пожелания от всего нашего дружного коллектива и нашего душевного чата. Вам хорошего настроения, летний хит дальше.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Монтана в эфире душевного радио про солнце. Знаете, хочется песню какую-нибудь про пятницу, тем более скоро она уже завтра. С наступающей пятницей, вот завтра в 12 услышимся. Дмитрий Кустов зовут меня, пока.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Open up your eyes.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Вы приехали в Минск-Мир. Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Александр Лукашенко объяснил философию отношений с Алжиром и предложил ускорить реализацию договоренностей на встрече с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Глава государства отметил, что остался под впечатлением от встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном, состоявшейся в конце прошлого года. Тогда лидеры двух стран определили ряд конкретных проектов, которые можно осуществить. Белавия за 7 месяцев выполнила более 10,5 тысяч рейсов. Всего перевезли почти 1 300 000 пассажиров. Топ-5 направлений: Матала, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. А по итогам июля Тель-Авив, Батуми, Уфа, Екатеринбург и Тбилиси. Гортензии в период массового цветения можно увидеть на экскурсиях в ботаническом саду сегодня и завтра. Посетители узнают, как создавалась коллекция, познакомятся с особенностями каждого вида, получат практические рекомендации по посадке, уходу и подготовке цветов к зиме, а также смогут сделать красивые фото среди цветущих кустарников. Место сбора – центральный вход в ботанический сад, начало в 6 вечера. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление от кликнуться в сердцах зрителей. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 16-24, а днем в Бресте и Витебске 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой и 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
1: Тюль всего за 10 рублей.
0: Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Поехали.
2: Нет, вот сейчас поехали.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Вы приехали в Минск-Мир. Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 4 часа дня.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров Северной Африки. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам встречи с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Как передает Белта, по словам главы внешнеполитического ведомства, белорусский экспорт в Алжир с начала года составил практически 80 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год. Это главный конкретный результат реализации ранее достигнутых договоренностей президентов двух стран. В Беларуси продолжается уборочная кампания. В стране уже есть хозяйства, которые завершили жатву. Неудивительно, на юге страны. В передовиках Столинский район Брестской области. Здесь собрали 120 тысяч тонн зерна. К слову, урожайность очень хорошая, превышает 50 центнеров с гектара. Этот день может стать самым жарким за все лето. Местами столбики термометров могут подняться до плюс 40. Накануне были побиты суточные рекорды температуры воздуха. Как сообщили Белта, в Белгидромете рекордные температуры были зафиксированы на 18 метеостанциях, а метеостанция «Березинский заповедник» повторила рекорд 2015 года. На нескольких станциях Брестской области и на одной станции Гомельской области обновились абсолютные максимумы температуры воздуха за август. Самую высокую температуру вчера зафиксировали в Столине, чуть больше 38 градусов тепла. Китайские ученые создали уникальную ткань из живых клеток гриба. Самое важное свойство нового материала – его способность к регенерации. Если ткань рвется, нужно только нанести немного воды на то место, где случился разрыв, и приложить кусочек свежих грибных гранул. Живые клетки заполняют разрыв и восстанавливают структуру материала. По окончании срока службы он возвращается в природу. При испытаниях материал почти полностью разложился в почве за 10-41 день. К новостям компании. Доставка еды просто и выгодна. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на сливки Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. В Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина из стекла, копии, фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, и днем в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 16-24, а днем в Бресте и Витебске 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла, в Минске дождь с грозой и 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио.
4: Душевное радио. Слушай свое.

А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Реклама. Найти ответы не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только капсулы для стирки Ариэль 60 штук за 49,99, но и мягкая игрушка Дракон всего за 29,70. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: рекламу.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: окнах одинокий свет напоминал про зимний холод. Теперь совсем другая жизнь, но как и прежде снега, тень напоминает о тебе и возвращает день.
1: День никто!

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатэрмитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Компании физлица в Беларуси в июле продали на внутреннем рынке иностранные валюты на 337,5 миллионов долларов, больше, чем купили. Как сообщили Белта в Нацбанке, физлица остаются чистыми продавцами иностранной валюты. В прошлом месяце разница между покупкой и продажей составила 213 миллионов долларов. С начала года сумма превысила 1 330 000 000. Компании-резиденты в июле также выступили чистыми продавцами иностранной валюты. Гражданка Беларуси вернулась домой после незаконного удержания на территории Мьянмы. Возвращение женщины стало возможным благодаря проведению нашей дипмиссии вместе с Министерствами внутренних дел и иностранных дел Мьянмы скоординированного комплекса мер по установлению местонахождения соотечественницы и ее освобождению. Обстановка в регионе ответственности загранучреждения, в том числе в Мьянме, остается непростой. Во избежание ситуации, угрожающих здоровью и жизни, рекомендуют внимательно изучать предложения о легком заработке и трудоустройстве. О погоде в выходные рассказали синоптики. Уже завтра, по прогнозам Белгидромета, жара начнет постепенно ослабевать. В выходные установится умеренно теплая погода. В субботу и воскресенье в основном без осадков. Ночью плюс 7-16, а днем до плюс 27. В понедельник ожидается такая же погода, но потеплеет до плюс 31. А вот во вторник и в среду облаков станет больше, местами пройдут сильные дожди. Днем комфортные 20-26 тепла. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит и денежный приз, и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 16-24, а днем в Бресте и Витебске 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
4: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
2: 3 цены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Первый голос русского шансона Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом «Лучшие песни». Хиты вне времени, которые знает и поет вся страна. 4 декабря, Минск, Большой зал Дворца Республики. Билеты уже в продаже. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: помни обо мне. Начало часа представляет жилой комплекс «Северный берег».
1: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
2: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
1: Северный берег. Сюда приводят мечты.
3: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – жилой комплекс «Минск-Мир».
4: Вы приехали в «Минск-Мир». Вы выбрали правильное место. Это место со скидкой. Только до конца августа. В комплексе «Минск-Мир» при 100% быстрой оплате скидка на машиноместо до 20%. Подробности акции по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
3: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Беларусь обеспечивает себя на 140% мясом и мясопродуктами, на 130% яйцами, на 100 и более процентов овощами и картофелем, на 300% молоком и другой молочной продукцией. Такие данные озвучила замдиректора Института системных исследований ВПК Академии наук Светлана Кондратенко. Такой высокий уровень собственного производства полностью удовлетворяет потребности белорусов, формирует необходимые резервы и позволяет достигать значительного экспортного потенциала. К 2030 году Беларусь планирует достичь цифры экспорта продовольствия до 12 миллиардов долларов. В Беларуси вступили в силу отдельные положения закона об изменении по государственной дактилоскопической регистрации. Как пишет Белта, главное нововведение касается порядка пребывания в пограничной зоне и пограничной полосе. Теперь для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и ряд других документов. Пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Сокращается перечень случаев, когда гражданам и организациям необходимо получать разрешение на хозяйственную и иную деятельность в пограничной зоне. А также упрощается порядок согласования отдельных работ. Изменения должны сделать посещение приграничных территорий более удобным, сохранив при этом необходимый уровень безопасности. В стране усилили надзор за соблюдением ПДД мотоциклистами. По 16 августа на дороге выведут максимальное количество мотопатрулей. Для выявления грубых нарушений со стороны водителей двухколесного транспорта автоинспекторы задействуют беспилотные летательные аппараты, а также возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Сегодня белорусских любителей футбола ждет очередной насыщенный вечер. МЛ «Витебск» и «Минская Динамо» проведут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Витебская команда встретится с игроками «Бороца», а столичные футболисты с португальцами. Обе встречи стартуют в 21:30. Ответные поединки чемпион и вице-чемпион Беларуси проведут 13 августа в Венгрии и Болгарии. К новостям компании в Доминос режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки. Евро 3 рубля 37 копеек. 10 юаней 4 рубля 35 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Партнер прогноза погоды – жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки 670 рублей с квадратного метра при покупке квартир в домах «Калимегдан» и «Сатермитаж» при 100% оплате. Прекрасное лето, прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
3: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 16-24, а днем в Бресте и Витебске 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой и 22-24 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: телефон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на «Тикет.Про».
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Girl, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
4: Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 2018» с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europ.by. Городской телефон 388-76-76.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Хаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: Ямол – это не только холодильник «Техно» за 1519, но и самоклеящийся ПВХ-панель для стен всего за 49,49. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 9 августа. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yemol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: вами акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. Президент во Дворце независимости встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Атафом. Как передает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. В Беларуси умеют делать абсолютно все, что необходимо Алжиру. Хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение. Белорусский лидер убежден, если достичь договоренности по конкретным проектам, это послужит фундаментом для дальнейших отношений и откроет новые возможности во взаимодействии двух стран уже сегодня. Торги биржевыми облигациями для физических лиц стартуют 17 августа. Об этом Белта сообщили в Белорусской валютно-фондовой бирже. В стране работает платформа FinMarket, единый цифровой маркетплейс финансовых услуг, где физлица могут напрямую, без посредничества профессиональных участников рынка, приобретать акции и облигации, а в перспективе смогут получать доступ к иным финансовым инструментам, банковским вкладам, кредитам и страховым полисам разных организаций, сравнивая условия и выбирая наиболее выгодные предложения. Белавия за 7 месяцев выполнила более 10,5 тысяч рейсов. Всего перевезли почти 1 300 000 пассажиров. Топ-5 направлений: Матала, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив, а по итогам июля Тель-Авив, Батуми, Уфа, Екатеринбург и Тбилиси. ГАИ призывает водителей в жару отказаться от поездок без крайней необходимости. Особенно это важно для метеозависимых людей или страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Водителям необходимо контролировать самочувствие и пить достаточное количество воды. Даже здоровым людям не стоит долгое время находиться за рулем. В дорогу нужно взять питьевую воду и необходимые лекарства. Также автоинспекторы рекомендуют проверить состояние автомобиля, убедиться в исправности системы охлаждения двигателя и кондиционера, быть внимательным на дороге и избегать резких маневров. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 37 копеек, 10 юаней 4 рубля 35 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 64 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни. Днем в отдельных районах град, шквалистое усиление ветра. Ночью плюс 16-24, а днем в Бресте и Витебске 23-25, в Гродно 22-24, в Могилеве 26-28, в Гомеле 32-34 тепла. В Минске дождь с грозой и 22-24 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, это Александр Бумер. Слушайте мою песню на волнах душевного радио.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица, Макса Орта.

те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Исаев едет в Берлин. Он едет работать.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624 10 57.

мило, очень мило, клёвый вечер.

呵。Правда, вот был армейский дружок, уехал

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Oh.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпл...

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. Танцплощадка.

0: выступает вокально-инструментальный ансамбль «Вейся плесня», «Вейся песня».
1: Танцплощадка.
2: И снова композиция в стиле тяжелого рока новой волны «Балтика» группы Игоря Гранова.

прочь от греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяй.